Сына и Святого Духа. Милость нашего Господа Иисуса Христа, любезнь Бога Отчета и общество Святого Духа с вами всеми. Братья и сестры, признаем свои грехи и их обжалуем, да будем редко хаяли святые скрывности. Всемогучнему Богу и вам, братья и сестры, признам, да сам грешил в мысли, беседах и деянию, много доброго упустил и слабого сторил. Жал мне, зело мне жал, зато просим Святую Девицу Марию, все ангелы и святники, и туди вас просите за мне, Бога Небесного Отчета. Усмили се наш всемогучный Бог, отпусти нам наши грехи и нас приведи во вечное живление.